0: Тут живи, Беларусь.
1: Ты покличь меня, позови. Там заблудимся у хмельных травах. Починается все с любви. Навод самая простая ява. И тады душой не криви. На дороге життя широкой. Починается все с любви.

0: радио «Ратвия».
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Миллионы мечли сетки мрогнеть. Круткий сен.

0: Czym charakteryzuje się wojna w Ukrainie? Na środku wierośnia, czemu nie wodzin z Baku mocno nie prasowuje się? Co zaraz stremliwaje, a mu na odwrót, paskaraje konflikt? Na takie pytanie odkaże kierownik program bezpieki Centra Globalizmu Strategia 21 Stagudzia, wojskowy marak u odstawcy Paweł Lakiejczuk.
1: Война сейчас состоит из двух, даже из трех операций, которые стратегических операций, которые проходят параллельно. С одной стороны, на земле, грубо говоря, ходит очередная весенняя кампания, так называемая, или летняя кампания российской стратегической наступательной операции. Это преимущественно боевые действия на востоке Украины и юге. Ну, а соответственно, силы обороны Украины проводят стратегическую оборонительную операцию. Но это не все, потому что все это сопровождается, очевидно, стратегическими воздушными операциями. Операциями сторон по глубоким тылам противника. Россияне бьют по нашим городам, по нашей инфраструктуре дронами, ракетами, крылатыми ракетами. Силы обороны Украины вышли тоже на стратегическую операцию, судя по глубине ударов, ну, фактически до Западной Сибири включительно, украинских дронов по российской нефтянке, военной промышленности, логистике и так далее. Ну и все эти три составляющие, они взаимосвязаны, но они каждый развивается по-своему. Если говорить о российской стратегической наступательной операции, которую принято называть вот, летней кампанией 2026, то она, судя по всему, выдыхается, подходит к своему логическому завершению, не достигнув стратегических целей. На лето 26 года Путин и Герасимов ставили задачу разгром украинских войск на Донбассе путем окружения всей группировки сил на Славянско-Краматорском направлении. С этой целью пробивались с юга, с Покровско-Константиновского направления на Дружкивку, а на Добропилля. Да, а потом с Константиновки так просматривается на Дружкивку направление. И с Лиманского, ну, в обход Славянска-Краматорска с севера. Не то, не все они достигнуть не смогли. И основные силы стираются на выполнение первой задачи. Если зимой это был Покровск-Мирноград и выйти на Добропилля, то сейчас на Константиновке и на фронтальных ударах на Краматорск.
2: Какие принципові зміни відбулися вже в глобальній тактиці, стратегії або двох боків за останні місяці?
1: Ну, на земле я бы не говорил об изменении стратегии. Собственно, россияне в третий раз уже действуют по одному и тому же шаблону. Летняя кампания 25 года, зимняя кампания 25-26 и летняя кампания 26 года по своему замыслу идентичны. Правда, и по результатам очень схожи. Летом 2026 года изменилась тактика сил обороны Украины. Основную ставку было решено делать на двух ключевых направлениях. Первое – это уничтожение живой силы противника. Того ресурса, который позволяет россиянам диктовать свои условия. Для того, чтобы обескровить наступающую российскую армию, необходимо уничтожать, выводить из строя, уничтожать, ранить и так далее. Такое количество военнослужащих, которое превышает прибытие новых, мобилизационные ресурсы ежемесячные. Задача такова, что если, чтобы ресурс не мог покрывать одновременно и естественную убыль личного состава поточную, и накапливать резервы. Этой цели за полгода удалось достичь в основном. Если где-то весенние месяцы силы обороны Украины выводили из строя ежемесячно 30-35 тысяч российских оккупантов. Примерно столько же мобилизационная машина российская поставляла войска. То есть это дилемма. Или пополнение, восстановление боеспособности действующих соединений или накопление ресурсов. А за летние месяцы планку это удалось преодолеть. и в июне потери россиян составили порядка 39 тысяч, июль 41 тысяча. Но, очевидно, август, пока еще данных нет, эта цифра еще больше станет. Это говорит о том, что потери россиян не восполняются, то есть не удается ни резервов накопить, ни восстановить боеспособность полноценно действующей армии. Это правильный подход. И второй подход – это так называемый логистический локдаун. То есть второй такой путь обескровливания противника, когда просто армия не получает боеприпасов, горюче-смазочных материалов, еды, воды, всех необходимых ресурсов для ведения боевых действий. На это как раз рассчитаны мидл-страйки сил беспилотных систем и других соединений сил обороны Украины.
2: Что зараз является главным фактором, який стримливает або наоборот поскорее интенсивность этого конфликта?
1: Ну, очевидно, хотя наземная операция, она остается таким в центре внимания обоих сторон, но ключевым фактором являются вот как раз воздушные кампании, цель которых — обескровить уже не армию, а лишить ее обеспечения. Собственно, и российские оккупанты в своем воздушной стратегической операции ставят целью разрушить логистику Украины, разрушить ее экономику вот, до такой степени, чтобы Украина не смогла сопротивляться. Вооруженные силы Украины, силы обороны Украины также делают ставку на обескромливание вот, армии противника, то есть удары по военному производству, удары по нефтянке. Это лишить российскую экономику тех нефтедолларов, которые обеспечивают, собственно, работу военно-промышленного комплекса. Более того, системные удары по нефтедобывающему, нефтеперерабатывающему, нефтеэкспортирующему комплексу, они, наоборот, должны вот этот ручей нефтедолларов не от нефтянки в военно-промышленный комплекс направить, а наоборот забрать их из военно-промышленного комплекса на восстановление нефтеперерабатывающего комплекса.
0: Повномасштабная война России супраць Украины триває уже 5-й год. Зараз, на початку осени, конфликт находится на этапе жорсткой позиційної войны ресурсов и высоких технологий. А его наступствы мають катастрофичный масштаб.

0: Граница с Россией застанемся на ближайшие хвилины в Украине. Проблемы с банковскими рахунками. Немогчимость выехать с краины. Чи знайти працу за протерминованного пашпорту. Легализация так само. Это проблемы, которые остаются актуальными для белорусов в Украине на пятых от войны, каже белорусский громадянин Валерий Бабарыка.
1: Я скажу так, что, в принципе, ситуация, как и была, она такой и остается. Никаких проблем для белорусов нет. Ну, опять же, лично из моего опыта, если взять, ну, то у меня нету проблем. У меня есть, слава богу, сейчас посвидка на постоянное пребывание здесь, в Украине, то есть на 10 роков. У меня с этим проблем не было. Я во время войны ее получил. Да, там были проблемы, что меня долго проверяло СБУ, там были допросы и все остальное, но без проблем они мне дали. Это просто дольше процесс занял. Но у меня есть друзья, которые тоже белорусы здесь живут. У них там, может, тоже процесс немножко затянулся, но пребывания у них проблем нет находиться здесь. Отношения украинцев к белорусам тоже хорошие, они не относятся плохо, нету в этом никаких проблем. И сейчас, сегодня буквально тоже разговаривал с другом, и он говорит, что вроде как Рада там рассматривает варианты для того, чтобы помочь белорусам узакониться и получить больше прав, находясь здесь, особенно тем, кто, у кого паспорт уже просрочен, они не могут поехать в Беларусь получить новый паспорт из-за того, что ну, они опасаются какие-то преследования, поэтому они рассматривают сейчас какие-то поправки, законы для того, чтобы те белорусы, которые живут в Украине, они имели больше прав, они могли как-то официально, ну, легче узакониться.
2: А тебе ведомо вам про некие тяжкости, проблемы у коммуникации с правоохранными органами у белорусов в Украине?
1: Про это много я слышал, много читал. Лично у меня нету проблем. Единственное, мне пришла бумага, ну, мои родители мне прислали фото о том, что у меня закончился белорусский паспорт, и мне нужно прийти вас, ну, продлить его. Если я не продлю, то у меня будут там проблемы, штрафы и все остальное. Естественно, я туда не собираюсь пока ехать и что-то делать. Вот. Но в том, что у белорусов есть проблемы, особенно у тех, которые были недовольны там властью, были на митингах, то у них, естественно, есть проблемы, и многие опасаются того, что если они вернутся в Беларусь, это будет серьезная проблема от этого.
2: А чи что вам ведомо, как зараз вырашается проблема заблокованных банковских рахунков? Чи з'явились легальные механизмы, как скористаться с этими своими сродками?
1: Этот вопрос актуальный. Допустим, у меня было до войны в некоторых банках открыты счета, и когда война началась, Приватбанк заблокировал мои счета, и было такое пояснение, что как бы я являюсь гражданином страны, которая соагрессор, поэтому они вынуждены заблокировать. То есть я там не сильно этим банком пользовался, но я там ничего не потерял. Вот, но потом я открыл счет в другом банке, Монобанк в Украине вообще без проблем, они открывают счета. Проблем нету, я пользуюсь им поныне, то есть все нормально.
2: А насколько легко зараз белорусам можно официально уладковаться на працу, чи там открыть свой бизнес?
1: Насчет БСТА точно не могу сказать, но устроиться на работу можно без проблем. Сейчас очень много вакансий, и официально, неофициально можно устроиться белорусам. Особенно, если у тебя есть посвидка на пребывание в Украине тимчасово, чи постійно, но не має значення. Но можна устроїтися, це не проблема.
2: Наскільки востра зараз стоїть проблема немогчимості виїхати з України? Україна є у розв'язу за відсутності якраз ось гэтих діючих пашпортов. Чи є страх виїхати, не вернутися назад в Україну?
1: Так, є. У мене така ж ситуація. Я можу уїхати з України тільки в одну сторону. Я можу поїхати там в Польшу, к примеру, податься там как беженец и, ну, получить какую-то бумагу здесь, вот, о том, что у меня нету паспорта, пересечь границу, но сюда я уже больше не вернусь, то есть это будет дорога в один конец, что, естественно, меня не сильно устраивает, поэтому с этим есть проблемы. Вот, если ты уже в Украине потерял паспорт, ну, то есть он просрочен, то или остаешься здесь, или делаешь выбор, чтобы уехать навсегда из Украины.
0: Як додав Валерій Бабарыка, білоруси часто сутикаються з немогчимістю продовжити посвідчення на жихарство і замороженими юридичними статусами, що літерально позбавляє їх правов на базовий побит.

0: Радио Рация. Рация.
1: І раніца з рацією інформаційна музична ефір у п'ятницю. Віленська волонтерська організація «Допомога» так само вирішила допомогти визволеним 16 вересня білоруським політв'язням. Яна відкрила збір на перші кишенні видатки у чужій країні. Кожному визволеному політв'язню міркують роздати по 100 євро. З керівницей доброчинної організації «Допомога» Наталлей Калеговой про гэты збор і ўвогуле про визволення і сустрэчу у Вільні палітзняволених розмовляє наша журналістка Тетяна Смоткіна.
2: Спадарня Наталя, ви були серед тих, хто так само сустракав політв'язню. Пашну з такого агульного питання. Ось чекали ви, що вийде так мало, все ж таки чекали навіть у 10 разів більше. Про гэта казали шматлікі, що повинні вийти сотні. Вийшло тільки 25. Ось на вашу думку, чому так?
3: Чесно говоря, я вообще не считаю такими категоріями. Ну, во-первых, ми, якщо уж так говорить, как мы уже привыкли, что каждый квартал освобождают, то после спортивных санкций мы пропустили как-то неожиданно ее месяц. И мы как-то не говорили там о чем-то. Или мы тоже уже играем примерно в торговлю какую-то. Мы, конечно, ждем, что освободят всех. Конечно, там были в основном известные люди. И, конечно, к сожалению, среди них не было никаких, практически не было людей, знаю, там только пару, за которых очень боролись родственники. И это были незнаковые фигуры. С родственниками им повезло. Но я спокойно отнеслась. Вот если честно, кроме радости и спокойствия, ничего не было. Мы, к счастью, начинаем нормально это принимать. Но я знаю другое, что когда освободили этих 25, ведь у нас же 50 у него уже в очереди стоят. Вы же видели, когда были на празднике допомоги, у нас только вот прямо перед праздником допомоги появились новые 6 человек, которые срочно... Они бы сидели, они бы были уже новыми политзаключенными.
2: Я веду, что вы завжды прымаете и у Тикачева, былых политвязнев. И у Вогули я бачила, что вы открыли рахунок, так само сбираете гроши в подтримку политвязнев.
3: Почему мы открыли этот рахунок? Потому что вчера мы, когда были там с ребятами, общались. А у меня же, вы же поймите, у меня такая особенность. Я, в отличие от директоров других шелтеров, я не просто знаю их имена и фамилии. Я знаю их истории, я знаю, чем они живут. То есть мы... в близких отношениях, да, с людьми, которыми мы общаемся. И поэтому вчера там были ребята, которые, вот там, Зельманович Денис, например, он провел на Володарке много времени с моими подопечными зайцами и бобрами. Вот когда мы вчера с ним и с другими разговорились, они говорят, слушайте, да, но нам бы как-то с деньгами решить вопрос. И я просто поняла, что, знаете, надо взять, достать своих. У меня сразу моментально родилась эта мысль. А взять 100 евро и отдать каждому. У меня были с собой какие-то деньги, и пару человек, вот кто-то в Польшу уезжал, кто-то там еще куда-то. То есть сразу взять и достать и отдать. Потому что вот сбор на 25 тысяч, все это хорошо, люди помогут, получат другие люди там тоже, другие организации есть. Но пока это все дойдет, понимаете, вот это ощущение... Тебе нужно иметь в руках хоть какую-то копейку. Сейчас, понимаете, чтобы самому себе иметь право выбрать, какое мороженое купить, какую пачку сигарет и даже, может быть, кофе с друзьями не за их счет, а самому купить, понимаете? Ну, что бы вы сделали, если бы к вам приехал бы ваш брат или близкий человек, и вот он денег. У вас есть какие-то карманные деньги, вы ему даете. Отсюда родилась эта идея собрать всего небольшую сумму, 2500, чтобы каждому раздать вот эти карманы 100 евро. Без отчетности, без всего. Просто, чтобы они их вот спустили, купили себе торта, там, не знаю, ну что хотите.
2: Тут один день прошел, и, сдается, 25% уже собрали вы, так? Где уже больше?
3: Уже больше собрали, практически уже 1000 из 2500. И я думаю, что к завтрашнему дню мы практически закроем это, я надеюсь.
2: Если вы уже почали казать про потребы, про какие, саправды, самые вось, потребы основные, кажут политвязни?
3: Они вообще, конечно, пока ничего не понимают. Им выдали спасибо. То есть надо же понимать, что мы прошли хорошую школу, и спасибо, что другие организации, которые финансируются Международным гуманитарным фондом, они посмотрели, как это было сделано тогда в сентябре, потом в Украине, когда люди были, там молодцы, в Украине тоже их подхватили. И уже вот они сейчас набили руку практически, но чего мне не хватило, хотя спасибо, что нас все-таки пустили в этот шелтер вовнутрь. Вообще, надо сказать, по-теплому было. Очень много там и Freedom House подсоединился, и все. Но знаете, чего не хватило? Не хватило вот такое, знаете, посадить людей за один стол. Там можно было где-то пойти на кухоньку, зайти, взять что-то еды. А вот этого вот в таком вечером они, правда, спасибо, им тоже развезли еды еще, молодец, такой welcome pack сделали. И все хорошо. Но некоторые нюансы, То есть они людям не учли. Но сейчас они выдадут талоны, они купят себе там одежду. Это тоже делается. То есть это есть в Международном гуманитарном фонде. Выдают там сколько, или 300, или 500, не знаю. Ну, какую-то сумму выдают. Такие потребности, которые были бы не закрыты, потихоньку они их закроют. Но есть смысл другой, что пока они, конечно, не понимают, что они уйдут на квартиры, пока им там предоставили проживание не только в шелтере, а в квартирах. И это спасибо Freedom House. Есть такие возможности. И они вчера, кстати, были очень аккуратны, молодцы. Они умеют работать, как бы то ни было. Поэтому сейчас, если в плане финансирования, им просто нужно первое время деньги такие вот очень карманные. Mm-hmm. И все.
1: А падтрымаць збор дапамогі ўнесці сваё ахвяраванне ў падтрымку вызваленых палітвязняў можна заданаціўшы праз сайт ці сацыяльныя сеткі арганізацыі. З кіраўніцай дапамогі Натальяй Калегавай размаўляла Таццяна Смоткіна.

Компании Лагафарба и Белес Папер Прам выключили из американских санкционных списков. Вылучена первая кандидатура на посаду представницы по социальной политике объединенного переходного кабинета. А в Беларуси туроператоры протягивают оформлять визы у Италию. Больше скажет Владимир Лапцевич в новинах про 4 минуты.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9-я у Беларуси, 8-я у Польши.
3: Компании «Лакафарба» и «Беллеспаперпрам» выключили из американских санкционных списков. Вылучена первая кандидатура на посаду представницы по социальной политике объединенного пароходного кабинета. У Беларуси туроператоры протягивают оформлять визы у Италию.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Злучаные Штаты 17 вересня выключили компанию «Лакафарба» и концерн «Беллеспаперпрам» со списку особ и организаций, которые находятся под санкциями Управления по контролю за замежными активами Министерства финансов США. Таким чином, американский бок выполнил обещание, даденное после визита специального представника президента США Джона Коула у Минск 16 вересня. После этого визита были депортованы из Беларуси 25 политических зневоленных. Взамен США обещали снять санкции с двух белорусских компаний «Лакафарбы» и «Беллеспаперпрама». Закрыть физиологичные потребы у первую чергу и 30 дзён на адаптацию. Это то, что потребно вызволенным политвязням найперш, каже белорусский психолог Иван Василюк, який працуе с былыми зняволенными.
4: Тут у политвязня отрымливается, что сразу 5-6 факторов адаптации. Это вельми тяжкая справа, то бок на психику иди вельми великая нагрузка, а лишь широ кажучи, многие люди справляются, многие люди находят силы.
3: Психолог звернул увагу и на тяжкости, с якими могут сустракаться былые политвязни у иншей краине.
4: Усе тыш, які ў звычайных мігрантаў, мову цяжка вучыць, профарыентацыя, праблемы з тым, што яны пэўны час былі па-за сваёй прафесійнай сферай, праблемы ў сям'і, ёсць праблемы з нейкімі клінічнымі станамі, напрыклад, ПТСР, ёсць дэпрэсіі, ёсць людзі, у якіх была схільнасць да нейкіх псіхіятрычных дыагназаў, і праз турму гэтыя дыагназы каталізуюцца.
3: Поводле Ивана Василюка, значная роля у адаптации и интеграции былых политвязнев належать менторам и увогуле белорусской диаспоры. До інших тем. Фракция коалиции «Латушки» и «Рух за свободу» у Координационной Раде вылучила кандидатуру Вероники Станкевич на посаду представницы по социальной политике у объединенном пароходном кабинете Беларуси. Фракция пропонует увести у Координационной Раде слухание по кандидатуре Вероники Станкевич на наступном агульном посяджении и поставить питание на голосование. Посаду представника объединенного пароходного кабинета по социальной политике до 9 жнивня займала Вольга Зазулінская, якая цяпер кіруе місіяй дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве. Абавязкі на данай пасадзе часова выконвае Юлія Міцкевіч. 37-гадовая Станкевіч – сябра Координацыйнай Рады, каардынатар ініцыятывы «Вольныя», якая дапамагае былым палізняволеным. Аб візавых рэаліях. Акредитованные турфирмы все еще могут оформлять итальянские визы у Беларуси. Про это поведомляет Республиканский союз туристических организаций. Недавно визовый центр Италии в Минске объявил, что часово припиняет регистрацию новых заявников у список чекания для подачи документов на итальянскую визу. Оказалось, что это тычется только тех, кто подает документы самостоятельно. Компании, которые являются автобусными операторами на итальянском керунку и аккредитованными у итальянской амбасаде, поведомляют, что у теперешний момент для всех, кто планует отправиться у туры, праз туроператоров ничего не изменилось. Турфирмы протягивают сбирать, проверять и подавать документы у звычайном штатном режиме, означая организация. По воде Союза туристичных организаций 21 вересня у визовом центре Италии у Минску пройдет встреча аккредитованных турфирм с представниками визового центра и амбасады Италии в Беларуси, на якой будет у на ясность, те будут некие змены для турфирм, удочинение до квот и парадку подачи документов на шенгенские визы, выдаденные Италией. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: У нашым памежным рэгіёне мінімальная невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. Да 20 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі. Вецер паўднёвы 3, у парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск нязначна павышаны. Вечарам і ноччу воблачна, вечарам магчымыя ападкі дажджу, а тэмпература 14 градусаў вечарам, 11 ноччу.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

Анджей Пясачный на хвалях белорусского радио «Рация». А я вось першую новину, цікавинку такую, цікавостку не ведаю, як лепей сказать, вырашил просветить вось автомобилистам. Хтось там з'язджая на выходные, хтось не з'язджая, хтось навод живе в автомобиле. Ну, в сенсе туды-сюды, завсёды кудысти ездить. Головны боль о автомобильных поездках. Напэвна, вы с гэтым сутыкаліся, ну и что с гэтым рабіць? Насамрэч, тут информация такая, что вось менавіта што рабіць, так і не напісалі чамусьці. Але, напэўна, некія таблеткі ці ў аўтамабілі проста не ездзіць. Але вось гэты галаўны боль у аўтамабільных паездках рэдка мае нейкую там адну прычыну. Звычайна гэта спалучэнне некалькіх фактараў. Пра гэта паведаміла неўролаг Юлія Пракоф'єва, якая спецыялізуецца на лячэнні галаўных боляў, а таксама трывожных засмучэнняў. Спецыяліст падзяліла ўсе вось правакацыйныя фактары на такія 4 асноўныя катэгорыі. Першая категория – это микроклимат и поветра в салоне. Кондиционер высушивает слизистые. Резкие перепады температуры приводят до спазму сосудов головы и шеи. Несвежий фильтр, ну, не новый, так, становится крыницей пылу и аллергенов. У замкненной просторы назапашивается углекислый газ. А пахи палива и пластика нередко запускают приступ мигрени так само. Другая категория – это факторы физиологичные. У протяглых поездках организм губляет вильгать, в очи стомляются от бликов, а пропущенный прием ежи погоршает стан. Кожный из этих моментов здольный выкликать слабость и головный боль. Третье. Эргономика и физичная нагрузка. Дорожная вибрация передается праз хребетник, провокующий спазмы тяглиц шеи и плечей. Неправильно выставленное сиденье або подголовник дают додатковую нагрузку на шеи отдел, а постоянный фоновый шум створяет стресс акустичный. Ну и четвертая категория – это вестибулярные и психологичные причины. Пассажиров на заднем сиденье и детей часто укачивая. Ну, так как там внутреннее ухо уловливает рух, а в очи бачит статичный салон, отсюда вот это головокружение, это млосность. У кировцы стресс, у заторы або боясь аварии выкликают выкид адреналину и кортизолу, что, вядома, шаворочивается спазмами тяглиц шеи и головы. Ну, вось рассказала нам спадарня Прокоф'єва про то, от чего это все может быть, коли вы задавались таким питанием, вось, коли ласка вам отказы, але отказов нема, як с гэтым змагаться. Ну, я дома, хтось там таблетки, хтось там яшчэ штосьці, кому что дапамагае. Але, конечно, было б добра, каб спадарня неурологиня, каб яна рассказала, як с гэтым змагаться, як лепш. Але, ну, можа, як кажуть, у другой серии гэтага серіяла нам спадарня Прокоф'єва штосьці про гэта расскажа. Тады я вам абавязкова гэта ретранслюю.

Кейти танцевал на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание всем, кто только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня день тут, на белорусско-польском помежже, изменливая хмарность, без опадков. Температура по ветру от 17 до 20 тепла. Ветер паудневый и пауднево-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск в межах нормы. Ну а про то, что чакае Беларусь у плане надворья на выходных, да и у понеделок, это важно. Про это не узабаве, дочакайтесь.

Не скис, вы познали. Ну, а я обещал рассказать вам про то, что чакает Беларусь в плане надворья на выходных, да и у понеделок. Похолодание идет, так скажу. Але поводле белорусских синоптиков, завтра, у субботу 19 вересня, умовы надворья у Беларуси в основном будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску, ночью и раницей по паўднёвым усходе атмосферный фронт, зменлівая хмарность, у ночи и раницей месцами, а по паўднёвым усходе у многих районах краины короткочасовые дожджи, днем пераважно без опадков, у ночный и ранішній час месцами туман. Ветер паўднёво-заходний от слабого до умеренного, температура поветра минимальная ночью от 7 до 13, а максимальная днем от 18 до 23 тепла. Атмосферный тиск будет расти. У неделю 20 вересня ночью по паўночно-заходней полове, днем у многих районах Беларуси отобьется уплыв фронтальных поделов с территории Польши. Похмурно с прояснениями, у ночи месяцами по паўночно-заходней полове, днем на большей части территории республики короткочасовые дожджи, днем у особных районах махчимы навальницы. У ночи и раницы месяцами по паўднёвым усходе слабый туман, ветер паўднёво-заходний порывистый, днем у особных районах моцны порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 5 градусов по паўднёвым усходе до 14 градусов тепла по паўночным заходе. Максимальная температура поветра днем 16-23, по поўдні и паўднёвым усходе до 25 тепла. У понеделок 21 вересня умовы надворья у Беларуси будут вызначать фронтальные поделы и неустойливые холодные поветренные массы со Скандинавии. Похмурно, днем с прояснениями, на большей части территории краины дожджи, месцами моцные, днем у особных районах махчимы навальницы, ветер паўднёвый с переходом на заходний порывистый, днем у многих районах моцны порывистый, температура поветра минимальная ночью от 7 до 14, а максимальная днем от 11 до 18, по паўднёвым усходе месцами до 20 тепла.

4 ретранслятары, которые помогают российским дронам, зафиксованы на территории Беларуси. Евразвяз планует выделить 3,3 миллиарды евро украинской ПВА. Украинско-белорусский форум Островских распочнется сегодня в Киеве. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио и рация расскажем Владимир Лапцевич.

0: радіо рація пропонує.
1: Віталь Циганков на Белорусском радио рація. У кожний будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Сайт белорусского радио рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
3: Весна. Правооборонная передача на белорусском радио рация. Гучить каждую субботу у 6.00. Повторы передач у неделю у 11.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней. Поэтичные роздумы. Литературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Верши читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
0: Белорусская радио рация пропонует.

0: чита-та купи.
1: Мы вещаем на Беларусь и для усіх беларусов. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубцда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

The Killers на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность и без опадков. Температура по ветру от 17 до 20 тепла, ветер паудневый и пауднево-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск у межах нормы.

0: забуду.
1: Это «Акута» на хвалях белорусской радиорации. Ну а не просто полгодинки, там плюс-минус. И снова распочнем гортанье сторонок музычного календара в рамках программы «Кола Дён с бородой». И сегодня нас с вами чакают Джимми Роджерс, Фрэнки Авалон, Майкл Фрэнкс, Джон Пауэлл, а так само гурты «Канзас», «Реймонс», «Блэк Флэг», «The Human League», «Блэк Саббат», «The Kiss». Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола Дён с бородой». Запрошаю.

Нюрнберг на хвалях белорусского радиорация. Нас с вами еще чекают Менской грани оркестра The All Time Low. Потом новины, вот основные темы. Четыре ретрансляторы, которые помогают российским дронам, зафиксованы на территории Беларуси. Евразвяз планует выделить амаль 3,5 миллиарда евро украинской ПВА. Украинско-белорусский форум Островских распочнется сегодня в Киеве. Про это, да и про иншее. Пойдет говорка литерально про 7 хвилинок. Новины представит Владимир Лапцевич.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 18 вересня 1963-го народился Джон Пауэлл, британский композитор и дирижер, який написал музыку до шматликих мастацких и анимационных фильмов. Так само з'являється автором аудиосупроводжения нескольких телевизийных проектов и рекламных роликов. Почав писать музыку для рекламы и телебачення у 88-м годе, с того часу и почалася ягоная кар'єра як композитора. Сусветную вядомость Джон Пауэлл набыл дякуючи запоминальной музыці до фильма с уделом Николаса Кейджа и Джона Траволта «Без твару». Вось что-то оттуль мы и слухаем.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: У Киеве заявили, что Беларусь знову подключила ретранслятори для российских беспилотников, которые атакуют Украину. 37 країн ОБСЄ закликали улады Беларуси вызволить всех политвязнев и спынить репрессии. Перед выходными на уезд в Польшу собрались черги из автомобилей и автобусов.
2: У студии новину Варовайовская.
3: Пресс-секретарь Державной помежной службы Андрей Демченко поведомил, что с конца минулого тыдня Украина фиксует активную працу ретрансляторов на территории Беларуси, которые узмацняют сигнал для российских беспилотников, которые атакуют Украину, поведомляет «Украинская правда». Россия апошним часом узмацнила удары на цивильные объекты Украины, у тем лику в заходних областях. С заявой выступил пресс-секретарь помежной службы Украины Андрей Демченко у эфиры телемарафону «Объединенные новины». И он отзначил высокую активность ретрансляторов у позначенный период, что дозволяет России наносить удары на заходные регионы Украины. Ранее служба державной безпеки Украины поведомила, что недавние атаки российских беспилотников на Ровенскую, Волынскую и Львовскую области подтримливались с территории Беларуси. 37 країн, удельниц Организации по безпеці и сотрудничеству в Европе, закликали улады Беларуси неоткладно и безумовно вызволить и реабилитовать всех политических зневоленных, а так само спынить репрессии супраць громадянской супольности, незалежных СМИ и оппозиции. Суместную заяву 17 вересня на поседжанні ОБСЄ обвестил сталый представник Дании Кристиан Енсен. Авторы отзначили, что в наступные годы белорусские улады протягивали систематично душить основные свободы и переследовать тех, кого личать критиками уладов. Отзначается, что по поводу известок правооборонного центра «Весна», как минимум 10 тысяч 16 человек подпали под криминальный переслед с политических причин с 2020 года. За опошний год колькость таких справ повеличилась прикладно на 1500. Усяго зафиксовано больше за 100 тысяч выпадков репрессий, а теперь у Беларуси наличивается 886 политических зневоленных. Особенно згадывается поддержка Беларуси войны России супрать Украины, а так само выкористание нелегальной миграции и гибридных деяний супрать соседних краин. У черзі на выезд у Польшу из Беларуси стоит 165 легковых автомобилей и 6 автобусов у день 18 вересня, поведомляет Держпогранкомитет Беларуси. Постанья на 14-ю по Минску у Брузгах чакали 140 автомобилей, каб выехать у Польшу. Еще 25 у Бераставицы. Чарга с 6 автобусов собралась у Берасти. Еще 12-й Держпогранкомитет поведомлял про 40 авто, которые чакали у Берасти, однако у даденных на 14 годин черги уже не фиксуются. Черга с автомобилей або автобусов на інших выездах из Беларуси у Евразвяз Держпогранкомитет не бачить. У Варшаве у четвер завершился фест «Немое кино» под живую музыку «Немая лихоманка». Усяго глядачоў чакалі 4 карціны. Кінааператар, пакуты Жанны Дарк, кабінет доктора Калігары і суд павінен працягвацца. Вынікі падзеі падводзіць суарганізатарка імпрэзы, кінакрытыка Ірына Кацяловіч.
4: Магчыма, гэта прагучыць нясціпла, але я ацэньваю фестываль «Немая ліхаманка» як падзею, якая прапановае сапраўды выключны досвід гледачам. Прагляд «Немога кіно» пад жывую музыку – гэта тое, што сустракаецца нячаста. Больш за тое, сёння мы маем паказ беларускага фільма, і пры тым, што паглядзець «Немое кіно» – это, ў прынцыпе, нячастая падзея, а паглядзець беларускае «Немое кіно» – гэта яшчэ радзейшая падзея.
3: Усе прагляды фільмаў адбываліся пад адкрытым небам у дворыку музея «Вольнай Беларусі». Больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На рэкзаму пад вечар на нашым небе больш аблокаў чакаем, але як вынікае з інфармацыі сіноптыкаў, пераважна без ападкаў, верагоднасць ападкаў уначы 5-10%, ды таксама уначы слабы туман, тэмпература паветра плюс 10-12. Зараз у гэтыя хвіліны пераменная воблачнасць захоўваецца, троху гэтыя аблокі гуляюць, ну а тэмпература паветра плюс 18 у Лідзе, 20 зараз у Горні Новоукаіску, 19 зараз у Беластоку, ды ў Хайнаўцы, 19 у Берасце, 18 у Кобрині, 17 у Пінську, ось акурат на Пінщину. Добліжі до Пінську з території України йдуть дожди.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
5: День з Рацією.
2: І наперед не в забаві у п'ятницю у ефірі Білорусського радіо Рації інформації з Києва та між іншим зараз проходить форум Острожських.
6: Радіо Рація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Серце. Ми разом.
1: То так само зараз. Чергова інформація у нашому ефірі з України. 17.25 зараз на годинках у Білорусі, 16.25 у Польщі. Проблеми з банківськими рахунками, немогчимось виїхати з країни, ці знайти працю з протермінованим пашпортом. Легалізація. Гри проблеми, які залишаються актуальними для білорусів в Україні на п'ятому ході війни, каже білоруський громадянин Валерій Бабарика.
2: Я скажу так, що, в принципі, ситуація, як і була, вона такою і залишається. Ніяких проблем для білорусів нет. Ну, опять же, лично з моєго опыта, якщо взяти, ну, то у мене нету проблем. У мене є, слава Богу, зараз посвідка на постійне перебування здесь, в Україні, то есть на 10 років. У мене з цим проблем не було. Я во время війни її отримав. Да, там були проблеми, що мене довго перевіряли СБУ, там були допроси і все остальное, но без проблем вони мені дали. Это просто дольше процес зайняв. Но у мене є друзі, які теж білоруси здесь живуть. У них там, може, теж процес немножко затягнувся, но пребывания у них проблем нету находиться здесь. Отношения украинцев к белорусам тоже хорошие, они не относятся плохо, нету в этом никаких проблем. И сейчас, сегодня буквально я тоже разговаривал с другом, и он говорит, что вроде как Рада там рассматривает варианты для того, чтобы помочь белорусам узакониться и получить больше прав, находясь здесь, особенно тем, кто, у кого паспорт уже просрочен, они не могут поехать в Беларусь получить новый паспорт из-за того, что они опасаются какие-то преследования. Поэтому они рассматривают сейчас какие-то поправки, законы для того, чтобы те белорусы, которые живут в Украине, они имели больше прав, они могли как-то официально, ну, легче узакониться.
3: А тебе дома вам про некие тяжкости, проблемы у коммуникации с правоохранными органами у белорусов в Украине?
2: Про это много я слышал, много читал. Лично у меня нету проблем. Единственное, мне пришла бумага, ну, мои родители мне прислали фото о том, что у меня закончился белорусский паспорт, и мне нужно прийти вас, ну, продлить его. Если я не продлю, то у меня будут там проблемы, штрафы и все остальное. Естественно, я туда не собираюсь пока ехать и что-то делать. Вот. Но в том, что у белорусов есть проблемы, особенно у тех, которые были недовольны там властью, были на митингах, то у них, естественно, есть проблемы, и многие опасаются того, что если они вернутся в Беларусь, это будет серьезная проблема от этого.
3: А чи что вам ведомо, как зараз вырашается проблема заблокованных банковских рахунков? Чи з'явились легальные механизмы, как скористаться с этими своими сродками?
2: Этот вопрос актуальный. Допустим, у меня было до войны в некоторых банках открыты счета, и когда война началась, Приватбанк заблокировал мои счета, и было такое пояснение, что как бы я являюсь гражданином страны, которая соагрессор, поэтому они вынуждены заблокировать. То есть я там не сильно этим банком пользовался, но я там ничего не потерял. Вот, но потом я открыл счет в другом банке, Монобанк. В Украине вообще без проблем, они открывают счета. Проблем нету, я пользуюсь им поныне, то есть все нормально.
3: А насколько легко зараз белорусам можно официально уладковаться на працу, чи там открыть свой бизнес?
2: Насчет бизнеса точно не могу сказать, но устроиться на работу можно без проблем. Сейчас очень много вакансий, и официально, неофициально можно устроиться белорусам. Особенно если у тебя есть посвідка на перебывание в Украине тимчасово, чи постійно, но не має значення. Но можна устроїтися, це не проблема.
3: Наскільки востро зараз стоїть проблема немогчимості виїхати з України? Україна є в розв'язу за відсутності якраз ось гэтых діючих пашпортов. Чи є страх виїхати, не вернутися назад в Україну?
2: Так, є. У мене така ж ситуація. Я можу уїхати з України тільки в одну сторону. Я можу поїхати там в Польшу, к примеру, податься там как беженец и, ну, получить какую-то бумагу здесь, вот, о том, что у меня нету паспорта, пересечь границу, но сюда я уже больше не вернусь, то есть это будет дорога в один конец, что, естественно, меня не сильно устраивает, поэтому с этим есть проблемы. Вот, если ты уже в Украине потерял паспорт, ну, то есть он просрочен, то или остаешься здесь, или делаешь выбор, чтобы уехать навсегда из Украины.
1: Так само, як додає Валерій Бабарика, білоруси часто зутикаються з немогчимостю продовжити посвідчення на жихарство, де замороженими юридичним статусом, що літерально позбавляє їх праву на базовий побут.
0: День з рацією.
1: Зараз територію України, між іншим, на Бірасішину приходять дажі, там невеликі не можуть бути, ну і ввогалі вероятність опадку ввечері до ночі 5-10%, здається, зовсім невисока, але місцями, коли дощик може зібратися. Температура повітря зараз плюс 18 у Лідії, 19 у Харудні, Волковиську, Білостоку, у Хайнуці, так само 19 у Бірості, 18 у Кубрині, де 17 у Пінську, на Пінщині дажі. Уночі плюс 10-12, повдньо-заходній вітер, а 4-8 метрів за секунду, ну і незначно повишений атмосферний тиск, який далі повишається. Завтра, суботу, ми опинаємося у зоні теплого і сухого повітря. У неділю почнеться поступова зміна повітряних мас. У другої половині дня, де увечері, повелішується в область, де виросте вірогодність дощу. Завтра у Білостоку, де Харудня, чекається ясне і маловоблачне надвор'я. Ну а температура повітря плюс 19-20.

На Еврорадио новини шоу-бізу. На YouTube-канале FX Networks вышел трейлер 13-го сезона «Американской истории жахов». Премьера отбудется 24 вересня. Сезон задуман как объединение всех предыдущих частей единого со свету сериала. Докладные детали сюжета створальники тримают у секрете. У актерский склад 13-го сезона вошли уже знакомые глядачам актеры Джессика Лэнг, Эмма Робертс, Сара Полсон и шмат інших. А пошли на сегодняшний день 12-й сезон «Американской истории жахов» вышел у вересне 23 года. И он был натхнен темой материнства и хоррором «Дитя Розмари». 87-годовый Иэн Маккеллен вернулся до образа Гэндальфа у новом фильме по сусвете «Уладара перстенков». У сетцы з'явилось короткое видео с актором у образе чаровника со сдымочной пляцовки «Полявання на Голума». Вытворчасть фильма стартовала у липени у Новой Зеландии. Сдымки проходят у тым лику у тых самых местах, где Питер Джексон працевал над оригинальной трилогией. Маккеллен долучился до проекта праз некалькі месяцев после початку вытворчасти. Актор знов играе Гэндальфа праз 25 годов после выхода «Братства перстенка». До своих ролей из оригинальной трилогии так само вернулись Элайджа Вуд и Энди Серкис, причем апошні выступая режиссером «Полявання на Голума». У фильме так само з'явится Кейт Уинслет и Аня Тейлор-Джой, апошняя досталася роля эльфийки. До проекта вернулась частка команды, якая працавала над оригинальной трилогией «Уладар перстенков». У тым ліку мастакі-пастаноўшчыкі і спецыялісты па дэкарацыях. Джессика Честейн сыграе одну з галоўных роляў у драматычным серыяле «Выманні» ад Netflix. Пра гэта піша Deadline. Джессика іграе Кэтлін Лэнгфард, былую мастацтвазнаўцу, якая апошнія 10 гадоў правяла ў беспаспяховых спробах вылічыць бясплоддзе. Раней стала вядома, што ў акцёрскі склад таксама ўвайшлі Эмілія Джонс і Эмі Райан. Шоўранеркай і сцэнарысткай выступае Молі Сміт-Мэтцлер. Па сюжэце супольнасць пацыентак, якія звярнуліся да ЭК, аб'ядноўваюцца, каб выступіць з пратэстам супраць Ельскага універсітэта фертыльнасці за балючых аперацый, якія праводзіліся без анестэзіі. Яе не было, бо медсестра крала фенталін з клінікі, замяняючы яго фізіялагічным растворам. Гэты выпадак адбыўся ў 20-м годзе. Праект заснаваны на падкасці Сьюзан Лі Бертон. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20:01 в Беларуси, 19:00 в Польше.
3: Украина больше не будет поведомлять Беларуси про ядерные аварии. У списка экстремистов додадено еще 11 человек. Супрацовать Беларусью важная частка юбилейного выдания белостоцких археологов.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Кабинет министров Украины разорвал погоднение с урядом Беларуси про оперативное оповещение об ядерных авариях. Документ действовал амаль 25 годов и был подписан в Киеве. У ответственности с погоднением Баки обязались неоткладно поведомлять про ядерные аварии, коли они могут повлиять на безопасность Баков, а так само обмениваться информацией про безопасность действующих ядерных установок, злочинства, связанных у приватности с радиоактивными отходами. Теперь украинский урад доручил Министерству замежных справ поведомить про спынение деяния документа Минску. Украина разрывает погоднение с Беларусью с моменту початку полномасштабного уварвания России, у яким официальный Минск выступает союзником Кремля. 11 человек додало сегодня у спис особ, которые имеют дочинение до так званой экстремистской деятельности Министерства внутренних справ Беларуси. Теперь у ответственного перелику на сайте ведомства 6917 позиций. У Беларуси антиэкстремистское законодательство выкористовывается уладами до политических репрессий. Мусика ДБ отвольна у позасудовом порядку объявляют экстремистскими группы громадян, объединенных громадскими и политическими интересами, которые критикуют деяния улад и потребуют измену в державной политике. Сродки массовой информации и медиа-организации, которые не поддерживают режим, объявляются так званым экстремистским формованием. Это открывает шлях для отвольного криминального переследу и тюремного изневоления их сотрудников, обмежевания права на свободу ассоциации и выказывания меркования. Археологические исследования и исторические открытия не ведают межев. Менавіта гэтую думку подкрестил белостоцкий историк и уладальник юбилейной книги Вислав Врубель сегодня подчас презентации выдания, присвеченного 70-летию отдела археологии Подляжского музея у Белостоку.
4: Граница współczesna не ма ни вспомнега с границей историчной, где культуры się przenikały на Подлашу. Подлашу от веков по граничам культуры народów, tradycji. I archeologia jest chyba najlepszym przykładem tego, że współczesne podziały nie mają nic wspólnego z tym, co działo się historycznie, kiedy to wszystko się ze sobą przenikało, wpływało na siebie i z siebie wynikało. Także zabytki są świetnym przykładem tego, jak te kultury się mieszały.
3: Паводле Веслава Врубля в новую книгу «Твары минулого 70 годов» отдела археологии Подляжского музея у Белостоку увайшоў важный пласт материалов, которые непосредственно адлюстровывают шчыльные науковые и историчные сувязі с Беларусью. «История церкви у Крынках» – такий заголовок має найновейшая книга историка Веслава Харужага, выдаденная Белорусским культурным центром у Белостоку, Белорусским историчным товариством и православным приходом у Крынках. Як розповел Веслав Харужы, сбор материалов до книги занял амаль 40 годов.
5: Само писание заняло мне 2,5 года, амаль что 3 года. А збирал крыницы фактично уже 38 год. Уже збирался писать про Крынки, як кончал историчные студии у Белостоку. Думал про працу магістерську на эту тему, але кончатково писал про громаду на Белосточине. Ну и эта тема чекала, можно сказать, несколько десятков год.
3: Первая презентация книги Веслава Харужага «История церкви у Крынках» прайшла сёння ў Цэнтры культуры ў Крынках у рамках вечарыны «Выходныя з культурай. Крынкі. Спадчына памежжа». Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэрмінатура паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, чакаецца таксама воблачнае надвор'е без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е без ападкаў. Зноў жа атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановне, сьогодні 18 вересня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Для кого він ще протягується, як і для мене особисто, гетий працівний тиждень, все рівно видатного настрою, любим випадку, жадає Білоруська Радіо Рація. Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, хто працює не просто у де-небудь у офісі, а за стерном зараз знаходиться. Легкого та приємного шляху, поважане. Будьте, калі ласка, обов'язково уважливими, дасть оро на дорогах. Разом з вами будем бавить час ближайші 3 години з допомогою якісної цікавої музики, приємної на вольних хвалях, і не тільки, не буде нам бракувати так само виключно корисної цікавої інформації. У ближайшую годину у рады кулисах нас чекают гурты Океан Эльзы, Джей Морс, Без паники, Айра Смит, Харли, Бойз ту Мен и да иншие выбитные зорные выканавцы. А уже литерально праз 9 хвилин почуем с вами Якуба Сушинского передачи «Глянь Маширея». Крышечку позднее, 20.30 повод для белорусского часу, прогучить филитон Нивы. Заставайтесь с нами, будет цікаво. Самодзялу і гітара. Радіо піонер знов отвіраш. В маринаре ще убіраш.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Рація з Нівою. От А до Я. Фільєтон, погляд ди аналіз.
2: Шостий сценар для Білорусі. Вітаю, шановних слухачів. Перебираючи днями старые газеты и часописы, натрапив я на свой давний нівовский артикул с початку красовика 2022 года. Спробовал я там зробить долготерминовый прогноз на развитие российской войны во Украине и найперш, як это может отбиться на ситуации в Беларуси и становище нашей краины в этом шаленым свете. Мушу одразу признать, что ни в одной из пяти вылученных меркованных заходов покуль не справдился. Кольки не крути глобус, земля будет идти своим керунком. Однако посыпать голову попелом так само не буду. Хоть бы тому, что развитие подеев по окресленных сценарах еще может пойти. Ну и тому, что первоважная большиня тих керунков была далекая от оптимистичных. Але поспробую коротко окреслить и подсумовать тие махчимые шляхи и махчима прийти до некого иншего сценару. Апокалиптичный заход. До наиболее сброшного варианту, на счастье, не дошло, и будем молиться, что не дойде. Тем не менее, вариант маленькой ядерной войны с использованием территории Беларуси надалее откидать не доводится.

0: боевые дроны на украинские города и объекты инфраструктуры. И погроза утягивания белорусских войсковцев в боевые деяния на земли соседей застается. Покутливый заход. Тут справдилась наибольшей, наипростей прогнозованная частка развития подей. Так званая союзная держава России и Беларуси все больше переутворяется в одиный тоталитарный механизм. Про это свечит и унификация карного законодавства, коли створены агульные базы вышуку и супольные механизмы переследу оппозиционеров и иншадумцев. Железная заслона от цивилизованного свету все больше расте, а житё и развитё краины Беларусь все больше выпадая с европейского речища. Беларусь отворотно утягивается в азиатскую простору, а шанец на позитивные измены в выгляде некой отлиги, кшталту хрущевской, может з'явиться только после физической смерти одного тинавотободвух проводыров. Радикальный и непевный заход. Палацевы переворот, на які были певные спадевы и які фальшиво огучвали многие псевдоаналитики, не здарыўся. Стало так само зразумело, что ніякія массовые народные протесты в той же России просто тяжко уявные, нават теоретично. Открутить историю назад так само немагчыма. Ни у Беларуси, ни у РФ и вертанне до нечего подобного, что было до масштабной войны, немагчыма. Резкого погаршения життя народу не отбылося, и нейкого разгойдвания хай себе идеологичной дыравого корабля ближайшим часом не чакается. Кремлевский режим и его филиал на сегодня выглядают досыть тривалыми и непохистными, при том, что популярность их напевно упала. Оптимистичный заход. У контексте развеивания певной нашей наивности международная супольность навод не збиралась разглядать Беларусь, як у значной ступени оккупованную краину. Становище с правами человека и спынением политических репрессий у Беларуси застается фатально кепским. Одиным промнем светла у суцельным темрашальстве сталося только вызволение значной частки политвязнев, особливо ведомых громадских деячев, у вынику працы и деяния в администрации президента США. И агулом выглядая на то, что подеи у Беларуси за опошние 4,5 годов пошли по неким иншим гибридным шостым сценары с уделом разных чужих режиссеров и выканавцев. И сценар гэты, конечно, не белорусский. На жаль, белорусская громадско-политичная супольность за все эти годы так и не сформовала своего выразного плану ратования державности и захования национальной идентичности. И это довольно сумная констатация. Владимир Кельманович для белорусского Радио Рация.
1: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Весна. Правоабарунчая передача на белорусском радиорация. Гучить кожную субботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на 1 годину поздней.
1: In the mix. Танцевальная подорожка.

Зеленский собрал лидеров соседних країн у рамках нового формату партнерства «Карпатской восьмерки». Злученные Штаты официально сняли санкции с лакофарбы и белый лес по перпраму. Алайза Пашкевич, Степан Кайрис и «Наш час». Конференция у Вильні. Про гэта и да іншы новини. Про 4 хвилин расскажа Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

висить в облаках узоры. Ветер горы запрошнулся, смеется, весело гасить поблеклые зоры.

0: Атьера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 18 вересня 1951-го народился Диди Рамон, соправдное имя Дуглас Глен Колвин, американский басист и автор песень, наибольш ведомый дякуючи уделу в панк-рок гурте Реймонс, где он грал с 74 по 89 год. Не глядячи на то, что большесть песень Реймонс, подписанные именами усих удельников гурта, Диди был автором большей частки текстов. Что тычется Реймонс, дык яны одни из первых выканавцев панк-рока в Злучаных Штатах, якія оказали уплыв як на гэты жанр, так и на многие іншыя плыні альтернатыўнага року.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 18 вересня 1963-го народился Джон Пауэлл, британский компауэлл, британский композитор и дирижер, який написал музыку до шматликих мастацких и анимационных фильмов.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

До неба учека, а земля тянет за фраг. Небо еще звлека, а в пекле месть уж брак.

возьму, но небо учеком, а зимя чонгре за фраг. Небо есть извлекать.